0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Маятник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер прилетел в Москву на встречу с руководством торговой сети «Глобус». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ритейлера. Бывший канцлер назначен членом наблюдательного совета «Гиперглобуса», который самостоятельно управляет в России сетью из 21 гипермаркета. В прошлом году компанию полностью выделили из состава немецкой «Глобус Холдинг». Шрёдер постоянно подчеркивает важность сохранения экономических связей с Россией и инвестиций в стране. Самолет из Волгограда, летевший в Москву 6 октября, начал резко терять высоту. На полпути до столицы самолет пропал с радаров, потом снова появился и летел на малой высоте. Как сообщили порталу V1 в пресс-службе компании S7, а это был ее рейс, снижение случилось после того, как пилот заметил неточности в бортовых системах и снизил высоту, действуя по регламенту. Посадка в Москве прошла штатно, пишет V1. В Волгограде продолжается творческий конкурс на лучшую фотографию общественного транспорта и лучший дизайн транспортной карты «Волна». Конкурс «Юбилейный маршрут» посвящен десятилетию Волгоградского автобусного парка и десятилетию транспортной карты. Работы на конкурс принимаются до 15 октября. Потом будет народное голосование. Три лучшие работы будут использованы для оформления карт «Волна» лимитированной юбилейной серии, сообщает «Волгоградская правда». Таиланд сохранил первое место среди зарубежных направлений, которыми россияне интересуются для покупки недвижимости. С начала этого года на Таиланд пришлось почти 18% заявок покупателей, сообщает Life со ссылкой на игроков рынка. Следом идут Турция 10%, Арабские Эмираты 9,8%, четвертое место занимает Кипр 8%, пятое Греция, далее идут Грузия и Черногория, потом Франция, Испания и Италия. Доллар на четверг 85,48, евро 96,33.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
1: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
2: 0+.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар». 7 октября в экспоцентре. 0+.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россияне рискуют остаться без главного новогоднего деликатеса. Красная икра подорожает на 470%. Причина – нашествие акул на Дальнем Востоке, которые поедают лосося, сообщает телеграм-канал «Шот». Волгоградские энергетики сегодня работают в 7 районах. Плановые отключения коснулись ряда домов и организаций практически по всему городу. Повезло только Дзержинскому району. Список адресов есть на городских ресурсах. 9 иностранцев будут выдворены из России за нарушение миграционного законодательства. Нарушители выявили силовики по итогам рейда в Городищенском районе. Сын Виктора Цоя Александр подал в Роспатент заявку на регистрацию имени отца. Речь о 3 товарных знаках – имени Виктора Цоя, его автографа и логотипа группы «Кино». Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
5: Телефон 60-99-44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
3: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
4: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
5: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. Мира 19. 33 50 17.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в полипрофиль. 977-377.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 октября 1971-го Джон Леннон представил в Великобритании песню «Imagine». Сначала она не поднималась выше третьего места и в национальном, и в чарте США. В ноябре 80-го, за несколько дней до гибели Леннона, песню перевыпустили в Британии, и она стала лидером. Музыкальный журнал «Rolling Stone» поместил «Imagine» на третье место в списке 500 величайших песен всех времен. Джон Леннон черпал вдохновение для «Imagine» в стихах Йоко Оно, но жена стала официально соавтором песни только в 2017-м, хотя заявляла о своих правах еще с 90-х. Не находилось убедительных доказательств. В 2017-м на церемонии «Песни века» организаторы показали видео и интервью Леннона 80-го года для BBC, где он прямо говорит, что слова и идея принадлежат Йоко. Джон называл «Imagine» антинационалистической, антирелигиозной, антиконвенциональной и антикапиталистической. Это песня о мире, где нет религии, нет стран и нет политики.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП Дускалиев Дуйсенбай Джамагулович. Банный комплекс «Мыльни Владимира».
5: Каждую пятницу семейный день в бане «Мыльни Владимира» на Логовской 3. Сенная комната, соляная пещера, просторные парные, купели с родниковой водой. Приходите всей семьей за хорошим настроением. «Мыльни Владимира». Телефон 57 57 79.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».
0: Радио «Спутник». Инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области всю минувшую ночь. Об угрозе атак вражеских дронов МЧС объявила накануне в 22:40. Граждан призвали выбрать безопасное место в квартире, не подходить к окнам, в случае ЧС звонить 112. Только сегодня, в начале 7 утра, был объявлен отбой. В настоящее время в регионе обстановка спокойная, угроз в воздушном пространстве нет, действующие ограничения минувшей ночи не привели к изменениям в работе Волгоградского аэропорта, сообщает «Высота 102». Рособрнадзор назвал даты всероссийских проверочных работ в школах. Ученики 4-х, 8-х, а также 10-х классов напишут их в период с 19 апреля по 21 мая. Результаты работ используют для оценки качества образования в регионах и выявления школ, где у учеников возникают сложности с отдельными предметами. Кроме того, эти данные учитывают при корректировке образовательных программ. В Волгограде за неделю взлетели цены на огурцы сразу на 5,5%. Помидоры прибавили 2,5%. Заметно сразу на 6% подорожали овощные консервы для детского питания. Кроме того, примерно по 2,5% прибавили яйца и сахар. Таковы итоги недельного мониторинга цен от Волгоградстата. При этом подешевели за минувшую неделю картофель почти на 5%, яблоки на 3,5%. Также снизились цены на бананы и свеклу. Между тем, современные овощи и фрукты, а также другие сельхозпродукты могут быть до 50% менее питательными, чем раньше. Из-за ухудшения почв пшеница, яблоки, морковь и другие культуры потеряли от 20 до 50% калия, железа, селена и цинка. Поэтому для той же пользы, как раньше, может потребоваться больше порций, пишет Daily Mail. Доллар 85,48, евро 96,33.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович. Компания СВН. Системы видеонаблюдения и охраны. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
2: Реклама. Не доверяете? Проверяйте! Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании СВН. Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. СВН. Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
2: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
3: Шедевры мировой оперной и балетной классики. Концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
4: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». УГРН 104-340-014-82-26.
5: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар». Улица Азизбекова 77А.
6: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит день открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
7: Без возрастных ограничений.
8: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гиерация. Бурляск». 61-28-56.
9: Категория 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самый большой. Большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой и на проспекте Героев Сталинграда от бульвара Энгельса до улицы Фадеева.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Преданность руководству в Древнем Египте понимали слишком буквально. Антропологи раскрыли мрачную тайну 5000-летней давности. Они перепроверили черепа слуг и высших придворных, которые были похоронены в священном городе Абидос прямо вплотную к гробницам первых фараонов. Увы, логика тогда была железная. Раз ты преданно служил боссу при жизни, отправляйся за ним на тот свет. Историки долго спорили, действительно ли людей приносили в жертву. Но современные методы показали, что придворных лишали сознания ударом тяжелой доски или весла. Такой метод шокировал даже египтологов. Впрочем, этот жуткий обычай продержался всего около 2 веков, и большинство известных нам фараонов от него отказались. И Рамзес II, и Хеопс, и Тутанхамон.
1: Радио «Спутник».

0: Реклама. Маршрут на безопасность.
1: Добрый день, дорогие друзья. Это «Радио Спутник», у микрофона Алексей Карпов. В эфире программа о безопасности дорожного движения. Сегодня мы разберем тему, которая рано или поздно касается каждого автовладельца. Это постановка транспортного средства на учет. Какие документы нужны, сколько времени дается на регистрацию, можно ли записаться заранее и сэкономить на госпошлине. Ну и, наконец, кому сейчас вообще нужен техосмотр? Об этом и поговорим. На эти другие вопросы ответит наш гость Грунотин Алексей, заместитель начальника первого МРЭО госавтоинспекции ГУ МВД России по Волгоградской области. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Давайте с главного начнем. В течение какого срока после покупки автомобиля владелец обязан поставить его на учет? И что грозит тем, кто затягивает с регистрацией?
2: Значит, добрый день еще раз, уважаемые автолюбители. Значит, когда вы приобретаете транспортное средство, то есть подписываете договор купли-продажи, либо там по договору дарения, либо по иным правоустанавливающим документам становитесь владельцем транспортного средства, у вас, согласно закону федерального 283-го, в течение 10 дней обязан автовладелец поставить транспортное средство на государственный учет. Независимо от того, что первый раз он это ставит, транспортное средство, или оно уже было на учете. Ответственность за несвоевременную постановку учета предусмотрена статьей 19.22 Административного кодекса Российской Федерации. И там предусмотрен для физических лиц штраф 1500 рублей, для должностных лиц 3000 рублей и для юридических лиц 5000 рублей. В случае повторного совершения данного административного правонарушения там уже штраф для юридических лиц 10 тысяч рублей становится.
1: Угу. Какие документы необходимо подготовить для постановки на учет нового автомобиля, вот приобретенного именно в салоне? Есть ли отличие от машины, которая с пробегом?
2: Как ранее я уже говорил, для постановки транспортного средства на учет нужен правоустанавливающий документ. Угу. В данном случае речь идет о договоре купли-продажи. Как правило, в салонах транспортное средство продают по договору купли-продажи и акт приема-передачи. То есть передают транспортное средство непосредственно владельцу. Как подписали вы два этих документа, вы становитесь правообладателем данного транспортного средства. А нового и бывшего употребления транспортного средства, в принципе, никаких отличий нету в подготовке документов. Единственное, есть одно «но». А если новое транспортное средство вы приобретаете, значит, вы договор купли-продажи единственный получаете. Угу. Ну, вы приобрели и ставите на учет.
1: Так.
2: Теперь, если бывшее в употреблении транспортного средства, то есть, может быть, один человек приобретел, не ставит на учет, потом продает другому человеку, тоже не ставит учет, третий продает третьему человеку.
1: То есть, она, по сути, просто пылится у него там где-то в гараже стоит.
2: Ну, пылится или по каким-то другим обстоятельствам. То, соответственно, все договора купли-продажи должны предоставить в наше регистрационное подразделение. Начиная от первого владельца, который указан в свидетельстве о регистрации транспортного средства, второй, третий и конечный человек. Существенным отличием транспортного средства бывшего употребления может быть это, когда подарили транспортное средство вам, договор дарения. Либо вы вступили в наследство транспортного средства. Тогда вам нужно только свидетельство о праве вступления в наследство. Либо состоящее из долей одного, второго, там, третьего или четвертого наследника.
1: Я понял. Вот что касается ОСАГО, оно было, есть и будет? То есть это требование сохраняется или что-то изменилось?
2: То, что касается ОСАГО, но федеральный закон номер 40, он не отменен и продолжает действовать, поэтому для участия в дорожном движении водителю обязательно необходимо застраховать свою гражданскую ответственность. То есть, как в простонародье мы говорим, страховка. Uh-huh. Для постановки транспортного средства на учет страховка на сегодняшний день не требуется.
1: Угу, вот так. Многие автовладельцы сейчас предпочитают записываться на регистрацию через госуслуги, да, через портал. В чем преимущество такого способа и действует ли скидка на оплату госпошлины пошлины при электронной записи?
2: Ну, безусловно, да. Многие автолюбители и основная масса записываются через госуслуги. Это дает ряд преимуществ. Во-первых, это ты приходишь в определенное время, у тебя железная запись, то есть у тебя как тебе удобно, во столько ты планируешь. Единственная скидка от меня на сегодняшний день. Ранее она была 30% скидка, сейчас ее скидку отменили. То есть за госпошлина взимается 100%. Что ты записался на госуслугах, что ты придешь по живой очереди, либо предварительной записи, то скидки здесь не будет.
1: А вводить ее в будущем планируют или пока вот так,
2: тут,
1: как есть? Уже не к вам вопрос,
2: не
1: да?
2: готов сказать, вопрос не мне.
1: Я понял. Расскажите о процедуре вообще самого осмотра транспортного средства. К чему нужно подготовить машину, чтобы вот, ну, не получить отказ и не потерять время в очереди?
2: Рассмотрим модель. Допустим, гражданин записался на госуслугах, прибывает в регистрационное подразделение. Тут два варианта. У него может быть заявление на руках, может он заявление у нас распечатает. Не проблем. То есть прежде всего у него, конечно, должно быть заявление. Он заезжает на площадку осмотра, предоставляет инспектору, который осуществляет осмотр транспортного средства, предоставляет, значит, транспортное средство на осмотр. При этом у него должно быть при себе заявление на регистрацию транспортного средства и свидетельство, идентифицирующее транспортное средство. Либо это ПТС бумажный, либо это выписка с электронного ПТС. Если моя машина уже бывшего употребления, но с электронным ПТС, значит, у него будет свидетельство о регистрации транспортного средства. Значит, он заезжает на площадку, значит, предоставляет, поднимает капот, предоставляет подкапотное пространство для осмотра и идентифицирует данное транспортное средство с документами. То есть инспектор при осмотре смотрит и сверяет идентификационные номерные знаки, которые указаны на транспортном средстве и в регистрационных документах. Следующий вариант. Инспектор при проведении процедуры осмотра смотрит ли, вносилось ли изменение в конструкцию транспортного средства и вписаны ли данные изменения в свидетельство о регистрации, то есть согласованы ли с органами госавтоинспекции. Если были случаи внесения изменений в конструкцию, ну, например, установлено газобаллонное оборудование, но оно не согласовано с госавтоинспекцией, не вписано в свидетельство о регистрации, он указывает эти данные, что, так сказать, установлено газобаллонное оборудование. Но в процессе по данному заявлению будет отказ в регистрации в транспортном средстве. Поэтому граждане, которые приобретают транспортное средство, нужно посмотреть, прежде всего, когда приобретаете вы транспортное средство, сверить идентификационные номера в транспортном средстве с регистрационными документами. Даже если приобретаете новое транспортное средство. К сожалению, в практике моей был такой случай, когда два транспортных средства были приобретены новые в автосалоне, поменяли либо машины, либо поменяли документы, то есть люди добропорядочно приехали в регистрационное подразделение, инспектора просмотрели, идентификационные номера поставили на учет, новая машина, появили небрежность, и, значит, граждане ездили год там или полтора проездили. И потом при проведении определенного процедуры технического обслуживания на сервисной станции, там бдительный работник сервисной станции увидел это, и поднялась скандал, как бы. Поэтому, чтобы
1: не было такого,
2: не да? было такого случая, да, нужно более внимательно и щепетильно относиться к идентификации транспортного средства по приобретению. Еще бывают такие негативные моменты, когда при составлении договоров купли-продажи граждане, ну, ошибаются, бывают при составлении, зачеркивают, там делают исправления. То же самое, как бы, эти документы, ну, не должны, ну, они не будут приниматься к регистрации, то есть будет здесь однозначно отказ в регистрации транспортного средства.
1: Ну что ж, у нас время потихонечку сокращается. Вот давайте напоследок, что бы вы посоветовали нашим слушателям, вот, которые планируют покупку автомобиля или уже готовятся к регистрационным действиям? Вот какие ошибки встречаются чаще всего?
2: Ну, по ошибкам я уже коснулся, да. Прежде всего, я еще раз говорю, будьте, пожалуйста, внимательны при идентификации транспортного средства. Смотрите наличие ограничений на транспортное средство. Бывает, человек не оплатил штраф, ему судебные приставы наложили ограничения или там по еще каким-то параметрам наложено ограничение. Соответственно, при приобретении такого транспортного средства вы не сможете поставить на себя транспортное средство, потому что будет отказ в регистрации. Вот. Составляйте качественно и грамотно договора купли-продажи. Пишите, заполняйте еще раз акт купли-продажи, то же самое, так сказать. Смотрите даты, какие. Потом бывают так, что покупают транспортное средство у перекупов, прежний хозяин записывает свою часть своей ручкой. Бывают ручки, которые чернила, от которых при нагревании они исчезают.
1: Исчезающие
2: чернила, да. То же самое, как бы, так сказать, пожалуйста, будьте повнимательны, смотрите на данные. Потом при составлении договоров купли-продажи не должно быть исправлений, помарок, почисток, затертости, то же самое. Более качественно там смотрите при составлении договоров купли-продажи. Ну и, конечно же, на чистоту сделки необходимо более внимательно быть, смотреть, чтобы, еще раз говорю, не было ограничений, не было у них двойного хозяина. Вот. Ну вот такие-то пожелания хотелось бы
1: Пожелать,
2: да, нашим автовладельцам при приобретении транспортных средств.
1: Ну что ж, спасибо за подробные разъяснения. Напоминаю, друзья, у нас в гостях был Горнутин Алексей, заместитель начальника первого МРЭО госавтоинспекции ГУ МВД России по Волгоградской области. Берегите себя и своих близких. До встречи в эфире.
0: Маршрут на безопасность.
3: И погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
3: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
4: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
5: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. 97-31-31.
6: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
7: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
8: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
9: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
8: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
10: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30.
11: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
12: 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
13: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 октября 1960 года в Ульяновске родился создатель первого русского поисковика «Рамблер» Дмитрий Крюков. Он окончил Московскую академию приборостроения, потом учился в Германии, а став программистом Пущинского микробиологического института, занялся новой коммуникационной средой – интернетом. Зарубежные поисковые системы плохо работали с кириллицей, и Крюков разработал ядро, наткнулся на слово «рамблер» – странник или бродяга, и увидел схожесть с работой поисковой машины, которая бродит по сайтам, собирая информацию. Осенью 96-го «рамблер» стал единственным в то время сервисом, способным искать веб-страницы на русском языке. Дмитрий Крюков умер в 48 лет от кровоизлияния в мозг весной 2009-го. «Рамблер» в 2010-й проиграл конкуренцию как поисковик Яндексу и Гуглу, зато вырос в один из крупнейших медиахолдингов России. В него входят в том числе «Лента.ру», «Газета.ру», «Чемпионат», блог-платформа «LiveJournal» и компания «Афиша».
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Пять песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
4: Час дня после новостей на радио «Спутник» звучат 5 песен о любви.
5: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова».
6: Деликатная проблема? Запишитесь на прием к урологу в клинике Витанова. Опытные специалисты с высокой квалификацией, широкий спектр услуг и качественная диагностика. Телефон 49-51-51.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Силы ПВО за минувшую ночь сбили над российскими регионами 399 украинских БПЛА. Часть беспилотников уничтожена над Волгоградской областью. Всю ночь в нашем регионе действовал режим беспилотной опасности, сообщает В1. Мошенники используют еще один способ обмана россиян. Предлагают им срочно обновить госуслуги или сервис электронной записи к врачу, а затем присылают ссылку на вредоносную программу. При этом, как рассказал «Комсомольской правде» IT-эксперт Александр Токаренко, злоумышленники выдают себя за сотрудников поликлиники, МФЦ, техподдержки или правоохранительных органов. После установки файла мошенники получают доступ к банковским приложениям и госуслугам. При этом звонящие могут подменить номер, поэтому лучше самостоятельно перезвонить в организацию по ее официальному телефону. Цены на автомобильное топливо в Волгоградской области остаются стабильными. По данным Росстата, за минувшую неделю они не изменились. Литр 92-го бензина в регионе стоит 68 рублей 77 копеек, 95-й 76,03, 98-й 96 рублей 90 копеек. Дизельное топливо в среднем обходится в 78 рублей 41 копейку. Среди регионов Южного федерального округа Волгоградская область может похвастаться самыми низкими ценами на бензин. А вот цены на солярку ниже только в Адыгее, где литр стоит 77,70. Россияне тратят на досуг 23-25 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. При средней зарплате в районе 100 тысяч рублей это примерно четверть дохода. При этом все участники опроса не выплачивали ипотеку. Большинство предпочитают спокойный отдых после работы, прогулки, кафе. Около трети выбираются в кино, театры, музеи или на концерты. Доллар 85,48, евро 96,33.
2: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: моя.
1: Просто приходите и посмотрите мой тур. Будет здорово. И далее Род Стюарт добавил: пришло время попрощаться с жизнью в дороге. Я исполняю любимую музыку с 19 лет, и мне выпала честь возить ее по всему миру для всех вас. Она подарила мне жизнь, превосходящую все, что я мог себе представить, и я надеюсь, что в ответ подарил вам приятные воспоминания. Роду Стюарту 81, в России его имя не так на слуху, как Куин и Скорпионс, но его хриплый голос слышали многие из нас. А еще он знаменит своей взъерошенной прической и бурной личной жизнью. Он отец 8 детей.

0: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в экспоцентре 0+.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Смотр».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос», и сегодня он такой. Зарубежные исследователи отмечали, что этот человек – рациональный, скромный интеллектуал с аристократическими манерами, и в отличие от Джеймса Бонда, он не плейбой и не авантюрист. Как вы думаете, о каком же персонаже идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Хочу ответить на невероятный вопрос.
0: Слушаю вас.
1: Я думаю, что это Шерлок Холмс.
0: Шерлок Холмс. Да, вы знаете, очень хорошая версия у вас, но нет, вот все-таки о персонаже говорим другом.
1: Да, извините.
0: Спасибо вам, спасибо.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Я бы хотела ответить на невероятный вопрос.
0: Так, слушаю вас.
2: А возможно, это вариант такой, что это Штирлиц?
0: Штирлиц. Вы думаете, а как зовут вас?
2: Меня зовут Юлия.
0: Юлия, очень приятно. Ну что ж, Юлия, я желаю вам великолепного рабочего настроения и поздравляю вас. Спасибо. Абсолютно правильно, да, вы ответили на невероятный вопрос. Действительно, это Штирлиц. Кстати, вот в этот день, 8 октября, 95 лет назад родился писатель Юлиан Семенов, автор 17 мгновений весны и других политических детективов. Ну что ж, Юль, дарю вам замечательный подарок. Большое вы молодец, блестящие задачи справились. Это сертификат в бар на четверых с чаепитием. Мои поздравления.
2: Ой, как здорово. Спасибо большое, Леонид. А я, Юлия, отгадал невероятный вопрос.
0: Звоните обязательно еще. Спонсор игры «Невероятный вопрос» ИП Дускалиев, Дуйсимбай, Джимагулович. Банный комплекс «Мыльни Владимира».
3: Реклама. Каждую пятницу семейный день в бане «Мыльни Владимира» на Логовской 3. Сенная комната, соляная пещера, просторные парные, купели с родниковой водой. Приходите всей семьей за хорошим настроением. «Мыльни Владимира». Телефон 57-57-79.
0: Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, как всегда, в 9 часов 10 минут, а прямо сейчас новости.
4: Здравствуйте. В акватории Черного моря вблизи Сочи продолжается ликвидация последствий пожара на нефтяном танкере. Судно загорелось 6 октября после атаки безэкипажных катеров ВСУ. Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов удалось избежать. 7-летняя девочка, пострадавшая в ДТП в центре Волгограда, направлена на амбулаторное лечение, сообщает облздрав. Ребенок пострадал 6 октября в результате столкновения двух автомобилей. В Волгограде водитель, автомаляр, тракторист стали самыми высокооплачиваемыми предложениями работодателей в октябре. Этим специалистам предлагают от 120 до 300 тысяч рублей в месяц, сообщает Суперджоп. Международная ассоциация бокса запустит мировые соревнования по силе удара по боксерской груше. За первое место победителю готовы вручить $1 000 000. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович. Компания СВН. Системы видеонаблюдения и охраны. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
3: Реклама. Профессиональные системы безопасности HiWatch от компании SVN. Видеонаблюдение и сигнализация для коттеджей, офисов и коммерческих объектов. Возможность удаленного управления на смартфоне. Официальный дистрибьютор HiWatch в Волгограде. Компания SVN.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. С 24 октября впервые в Волгоградском цирке. Грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляск». 61-28-56.
3: Категория 0+.
4: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
3: 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 октября 1971-го Джон Леннон представил в Великобритании песню «Imagine». Сначала она не поднималась выше третьего места и в национальном, и в чарте США. В ноябре 80-го, за несколько дней до гибели Леннона, песню перевыпустили в Британии, и она стала лидером. Музыкальный журнал «Rolling Stone» поместил «Imagine» на третье место в списке 500 величайших песен всех времен. Джон Леннон черпал вдохновение для «Imagine» в стихах Йоко Оно, но жена стала официально соавтором песни только в 2017-м, хотя заявляла о своих правах еще с 90-х, не находилось убедительных доказательств. В 2017-м на церемонии «Песни века» организаторы показали видео и интервью Леннона 80-го года для BBC, где он прямо говорит, что слова и идея принадлежат Йоко. Джон называл «Imagine» антинационалистической, антирелигиозной, антиконвенциональной и антикапиталистической. Это песня о мире, где нет религии, нет стран и нет политики.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер прилетел в Москву на встречу с руководством торговой сети «Глобус». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ритейлера. Бывший канцлер назначен членом наблюдательного совета «Гипер-Глобуса», который самостоятельно управляет в России сетью из 21 гипермаркета. В прошлом году компанию полностью выделили из состава немецкой «Глобус Холдинг». Шрёдер постоянно подчеркивает важность сохранения экономических связей с Россией и инвестиций в стране. Самолет из Волгограда, летевший в Москву 6 октября, начал резко терять высоту. На полпути до столицы самолет пропал с радаров, потом снова появился и летел на малой высоте. Как сообщили порталу V1 в пресс-службе компании S7, а это был ее рейс, снижение случилось после того, как пилот заметил неточности в бортовых системах и снизил высоту, действуя по регламенту. Посадка в Москве прошла штатно, пишет V1. В Волгограде продолжается творческий конкурс на лучшую фотографию общественного транспорта и лучший дизайн транспортной карты «Волна». Конкурс «Юбилейный маршрут» посвящен десятилетию Волгоградского автобусного парка и десятилетию транспортной карты. Работы на конкурс принимаются до 15 октября. Потом будет народное голосование. Три лучшие работы будут использованы для оформления карт «Волна» лимитированной юбилейной серии, сообщает «Волгоградская правда». Таиланд сохранил первое место среди зарубежных направлений, которыми россияне интересуются для покупки недвижимости. С начала этого года на Таиланд пришлось почти 18% заявок покупателей, сообщает Life со ссылкой на игроков рынка. Следом идут Турция 10%, Арабские Эмираты 9,8%, четвертое место занимает Кипр 8%, пятое Греция, далее идут Грузия и Черногория, потом Франция, Испания и Италия. Доллар на четверг 85,48, евро 96,33.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Непростая жизнь в последнее время у автогиганта Volkswagen. Концерн переживает масштабную реструктуризацию с закрытием заводов в Германии. А теперь еще объявил глобальный отзыв автомобилей 2013-2024 годов выпуска. В сервисные центры по всему миру должны отправиться около 4 миллионов автомобилей. Причем под удар попали и дочерние бренды Audi, Skoda и Seat. В списках значатся в том числе Golf, Tiguan и Audi Q3. А виной всему один маленький крепежный болт в рулевом механизме. Выяснилось, что от дорожной соли и влажности эта копеечная деталь начинает сильно ржаветь. В худшем случае болт может лопнуть на ходу, и водитель полностью потеряет контроль над машиной. К счастью, таких аварий пока не зафиксировано, а сам ремонт занимает меньше получаса. Владельцам немецких машин 2013-2024 годов стоит заглянуть на официальный сайт производителя и проверить свой ВИН-номер.
4: Реклама. Лучший союз – вы и дом от Югдомплюс.
5: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
6: Снижаем цены. Памятник из гранита за 16 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Преданность руководству в Древнем Египте понимали слишком буквально. Антропологи раскрыли мрачную тайну 5000-летней давности. Они перепроверили черепа слуг и высших придворных, которые были похоронены в священном городе Абидос, прямо вплотную к гробницам первых фараонов. Увы, логика тогда была железная. Раз ты преданно служил боссу при жизни, отправляйся за ним на тот свет. Историки долго спорили, действительно ли людей приносили в жертву. Но современные методы показали, что придворных лишали сознания ударом тяжелой доски или весла. Такой метод шокировал даже египтологов. Впрочем, этот жуткий обычай продержался всего около 2 веков, и большинство известных нам фараонов от него отказались. И Рамзес II, и Хеопс, и Тутанхамон.
4: Реклама. Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу «Гей-операция Бурляс». 61-28-56.
6: Категория 0+.
7: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
8: 0+.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спорт».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россияне рискуют остаться без главного новогоднего деликатеса. Красная икра подорожает на 470%. Причина – нашествие акул на Дальнем Востоке, которые поедают лосося, сообщает телеграм-канал «Шот». Волгоградские энергетики сегодня работают в 7 районах. Плановые отключения коснулись ряда домов и организаций практически по всему городу. Повезло только Дзержинскому району. Список адресов есть на городских ресурсах. 9 иностранцев будут выдворены из России за нарушение миграционного законодательства. Нарушители выявили силовики по итогам рейда в Городищенском районе. Сын Виктора Цоя Александр подал в Роспатент заявку на регистрацию имени отца. Речь о 3 товарных знаках – имени Виктора Цоя, его автографа и логотипа группы «Кино». Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Корефана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
5: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 октября 1960 года в Ульяновске родился создатель первого русского поисковика «Рамблер» Дмитрий Крюков. Он окончил Московскую академию приборостроения, потом учился в Германии, а став программистом Пущинского микробиологического института, занялся новой коммуникационной средой – интернетом. Зарубежные поисковые системы плохо работали с кириллицей, и Крюков разработал ядро, наткнулся на слово «рамблер» – странник или бродяга, и увидел схожесть с работой поисковой машины, которая бродит по сайтам, собирая информацию. Осенью 96-го «Рамблер» стал единственным в то время сервисом, способным искать веб-страницы на русском языке. Дмитрий Крюков умер в 48 лет от кровоизлияния в мозг весной 2009-го. «Рамблер» в 2010-й проиграл конкуренцию как поисковик Яндексу и Гуглу, зато вырос в один из крупнейших медиахолдингов России. В него входят в том числе «Лента.ру», «Газета.ру», «Чемпионат», блог-платформа «LiveJournal» и компания «Афиша».
4: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области всю минувшую ночь. Об угрозе атак вражеских дронов МЧС объявила накануне в 22:40. Граждан призвали выбрать безопасное место в квартире, не подходить к окнам, в случае ЧС звонить 112. Только сегодня, в начале 7 утра, был объявлен отбой. В настоящее время в регионе обстановка спокойная, угроз в воздушном пространстве нет. Действующие ограничения минувшей ночи не привели к изменениям в работе Волгоградского аэропорта, сообщает «Высота 102». Рособрнадзор назвал даты всероссийских проверочных работ в школах. Ученики 4-х, 8-х, а также 10-х классов напишут их в период с 19 апреля по 21 мая. Результаты работ используют для оценки качества образования в регионах и выявления школ, где у учеников возникают сложности с отдельными предметами. Кроме того, эти данные учитывают при корректировке образовательных программ. В Волгограде за неделю взлетели цены на огурцы сразу на 5,5%. Помидоры прибавили 2,5%. Заметно сразу на 6% подорожали овощные консервы для детского питания. Кроме того, примерно по 2,5% прибавили яйца и сахар. Таковы итоги недельного мониторинга цен от Волгоградстата. При этом подешевели за минувшую неделю картофель почти на 5%, яблоки на 3,5%. Также снизились цены на бананы и свеклу. Между тем, современные овощи и фрукты, а также другие сельхозпродукты могут быть до 50% менее питательными, чем раньше. Из-за ухудшения почв пшеница, яблоки, морковь и другие культуры потеряли от 20 до 50% калия, железа, селена и цинка. Поэтому для той же пользы, как раньше, может потребоваться больше порций, пишет Daily Mail. Доллар 85,48, евро 96,33.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович. Компания СВН. Системы видеонаблюдения и охраны. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
2: Реклама. Не доверяете? Проверяйте! Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании СВН. Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. СВН. Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Юга предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
1: Меня зовут Леонид Филиппов, и далее на спутнике 20-минутный музыкальный нон-стоп.
2: Реклама.

0: 44. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
1: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
2: 0+.

Радио «Спутник». Музыкальный пульс Волгограда.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Бурито». Далее на «Спутнике ПД», а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Правительство выделило 10 миллиардов 700 миллионов рублей на поддержку закрытых для гражданских рейсов аэропортов России. Деньги пойдут на компенсацию расходов и процентов по кредитам. В Волжском сегодня прощаются с волгоградским парашютистом Сергеем Сергеенко. Он погиб 4 октября в Рязанской области при выполнении прыжка с парашютом. В Волгограде продолжается творческий конкурс на лучшую фотографию общественного транспорта и лучший дизайн транспортной карты «Волна». Работы принимаются до 15 октября. Школьное телевидение запустят до конца года в 30 регионах. Во время перемен будут показывать короткие ролики без звука о безопасности, науке, культуре и исторической памяти. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Эми Макдональд, еще Бомб Фанк МСС и в самом начале Лаура Бренниган.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».
4: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Эми Макдональд. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на «Спутнике» Ace of Base, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в экспоцентре 0+.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
5: Выгодное предложение. Памятник из мрамора всего за 14 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».
0: Радио «Спутник». Инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центра коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
8: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Силы ПВО за минувшую ночь сбили над российскими регионами 399 украинских БПЛА, часть беспилотников уничтожена над Волгоградской областью. Всю ночь в нашем регионе действовал режим беспилотной опасности, сообщает В1. Мошенники используют еще один способ обмана россиян. Предлагают им срочно обновить госуслуги или сервис электронной записи к врачу, а затем присылают ссылку на вредоносную программу. При этом, как рассказал «Комсомольской правде» IT-эксперт Александр Токаренко, злоумышленники выдают себя за сотрудников поликлиники, МФЦ, техподдержки или правоохранительных органов. После установки файла мошенники получают доступ к банковским приложениям и госуслугам. При этом звонящие могут подменить номер, поэтому лучше самостоятельно перезвонить в организацию по ее официальному телефону. Цены на автомобильное топливо в Волгоградской области остаются стабильными. По данным Росстата, за минувшую неделю они не изменились. Литр 92-го бензина в регионе стоит 68 рублей 77 копеек, 95-й 76,03, 98-й 96 рублей 90 копеек. Дизельное топливо в среднем обходится в 78 рублей 41 копейку. Среди регионов Южного федерального округа Волгоградская область может похвастаться самыми низкими ценами на бензин, а вот цены на солярку ниже только в Адыгее, где литр стоит 77,70. Корабль «Crew Dragon» с российским космонавтом Андреем Федяевым накануне днем отстыковался от МКС. Вместе с Федяевым возвращаются на Землю американские и европейские астронавты. Обратный путь займет около 27 часов. Приводнение «Crew Dragon» у побережья Калифорнии запланировано на сегодняшний вечер. Доллар 85.48, евро 96.33.
0: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор ООО «Гинзе Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 13, днем до плюс 22.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Не пропускайте яркую новинку. У нас через полторы минуты трек Арианы Гранде «Hate That I Made You Love Me», что можно перевести как «Стыдно, что я влюбила вас в себя». По-моему, очень скромно. Сейчас новости.
1: Федеральная налоговая служба выявила 8 миллионов трудоспособных россиян, которые не платят налоги. Таких людей с начала 2022 года стало на 3 миллиона 700 тысяч меньше. 7-летняя девочка, пострадавшая в ДТП в центре Волгограда, направлена на амбулаторное лечение, сообщает облздрав. Ребенок пострадал 6 октября в результате столкновения двух автомобилей. В Волгограде водитель, автомаляр, тракторист стали самыми высокооплачиваемыми предложениями работодателей в октябре. Этим специалистам предлагают от 120 до 300 тысяч рублей в месяц, сообщает Суперджоп. Голая статуя Дональда Трампа появилась у здания Европарламента во Франции. Скульптуру назвали «Оранжевая чума». В руках президент США, сидящий на плечах очень худого человека, держит клюшку для гольфа, пишет немецкая газета «Шпигель». Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович, компания «СВН», системы видеонаблюдения и охраны. Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 13, днем до плюс 22.
3: Реклама. Не доверяете? Проверяйте. Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании СВН. Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. СВН. Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске Westlife, баллада от Скорпов «You and I» и начнем с «Lion Rose», нашу «Золотую коллекцию».
1: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
2: 540-300. Потолкуйте с нами.
3: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
4: Реклама. Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО ТЦТ-34. Торговый центр «Тулак».
6: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
7: А что тут страшного?
6: Вырастешь, поймешь.
8: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.

0: Это Westlife. В финале золотой коллекции часа. Далее в этот рабочий четверг добавим немного романтики. У нас на старте 5 песен о любви. Начнем с Roxette. Ну и сейчас музыка, понятная, без слов. Мелодия Slow Dance.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. С 24 октября впервые в волгоградском цирке. Грандиозное шоу «Гиперация. Бурляс». 61-28-56.
3: Категория 0+.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Договоренности по Украине должны быть надежными, рассчитанными на долгосрочную перспективу, то есть на поколения, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Данный конфликт нуждается в комплексном решении, поскольку частичные разрозненные соглашения не способны обеспечить прочный мир. Сейчас продвижение к полноценному урегулированию не наблюдается, сказал Песков, которого цитирует агентство ТАСС. В Волгограде досрочно стартует отопительный сезон. Для этого все готово. Топить начнут с 12 октября. Соответствующее постановление подписало временно исполняющий обязанности мэра Шафран Типшинов. Запуск оборудования на городских котельных будет производиться поэтапно. До 16 октября тепло будет у всех. Напомню, синоптики прогнозируют похолодание в регионе. Жители Волгоградской области жалуются на сбой Яндекс.Почты. О проблемах сообщают и в других регионах. По сообщениям федеральных СМИ, в Яндексе признали масштабный сбой, который произошел в ночь на 8 октября. В результате атаки беспилотников в городе Сасово Рязанской области в дата-центре произошел пожар. В настоящее время последствия сбоя устраняются, заверили в компании, пишет «Высота 102». В Городищенском районе в ночь на 12 октября закроют движение транспорта через железнодорожный переезд на 7-м километре перегона Гумрак-Орловка. Ограничения будут действовать с 23 часов 11 октября до 7 утра 12 на время ремонтных работ. Как сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги, объезд организуют по трассе Р-22 «Каспий». Колпаки для сна внезапно вернулись в моду. Их продажи в России за месяц выросли почти на 4000%, сообщает телеграм-канал «Шот». Особенно аксессуар полюбили лысые мужчины. Ночные шапочки раньше использовали в основном для защиты головы от холода и насекомых. Цены стартуют примерно от 250 рублей и доходят до 2000. Покупают колпаки и женщины себе, чтобы сохранить укладку до утра, мужьям и детям, чтобы не мерзли ночью. Доллар 85.48, евро 96.33.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 13, днем до плюс 22.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: В этом выпуске с нами Тото Кутуньо, Робби Уильямс с хитом «Feel», чиж и компания, Леони и Клаун Скотт через 3 минуты, а начнут шведские звезды Roxette «Spending My Time» в 5 песнях о любви.
4: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова».
5: Реклама.
6: Деликатная проблема? Запишитесь на прием к урологу в клинике «Витанова». Опытные специалисты с высокой квалификацией, широкий спектр услуг и качественная диагностика. Телефон 49 51 51.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Харизматичный британец Робби Уильямс, «Feel» в пяти песнях о любви. Меня зовут Роман Калашников. В рамках пятерки поставлю еще один трек под номером 5, собственно. Это «Тото Кутуньо», «Соленой». Очень красивая композиция. Давайте насладимся.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
3: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
4: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
5: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. Мира 19. 33 50 17.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните. 98 90 30. 98 90 30.
7: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
8: Лучший союз – вы и дом от «Югдом Плюс».
9: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
10: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
11: 0+.
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
13: Радио «Спутник».

0: Через полторы минуты нас ждет пронзительная песня. Это хит Джорджа Майкла «Jesus to a Child». А пока о важном и интересном в новостях.
1: Здравствуйте. В Волгограде досрочно стартует отопительный сезон. Топить начнут с понедельника. Постановление мэрии уже есть. До 16 октября тепло будет у всех. Синоптики прогнозируют похолодание в регионе. Силовики задержали 17-летнего подростка, которого подозревают в мошенничестве с использованием симбокса. По версии следствия, он рассылал сообщения о якобы взломе аккаунтов на госуслугах и вымогал у людей деньги, сообщили в Следственном управлении СКР по Волгоградской области. В Москве сегодня прощаются с Анатолием Кашпировским. Главного мага СССР похоронят на Троекуровском кладбище. Токари возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий. В среднем им предлагают 209 тысяч рублей в месяц. На треть больше, чем год назад, сообщает РИА. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 13, днем до плюс 22.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами Роман Калашников. Расскажу, что нас ждет дальше. В золотой коллекции Долорес О'Риордан, перед этим «Статус-кво». Ну а начнем с песни, которая, мне кажется, в рабочий четверг прям очень мотивирует, очень кстати. «We're the Champions» — вдохновляющий хит «Queen».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
4: 11 октября в 10.00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
5: Без возрастных ограничений.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
9: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
8: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
10: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Долорес О'Риордан в финале золотой коллекции часа. У нас дальше Анастейша, но сейчас предлагаю в этот день добавить немного уюта. Давайте послушаем красивую мелодию «Силуэт» Кенни Джи.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Снижаем цены. Памятник из гранита за 16 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
3: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в экспоцентре 0+.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит день открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении. Познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
6: Без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
8: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Россияне рискуют остаться без главного деликатеса на новогоднем столе. Красная икра может подорожать на 470%. Главная причина – нашествие акул на Дальнем Востоке. Хищники охотятся на лосось в Приморье и на Сахалине вместе с нашими рыбаками, поэтому последним достается меньше рыбы. Специалисты объясняют наплыв акул потеплением вод. Из-за дефицита к Новому году килограмм красной икры может подорожать до 30-40 тысяч рублей. В конце прошлого года ее можно было купить примерно за 7 тысяч, пишет телеграм-канал «Шот». Губернатор Андрей Бочаров сегодня посетил Волгоградский государственный медицинский университет, пообщался со студентами, вместе с будущими врачами сделал прививку от гриппа и призвал жителей региона пройти вакцинацию, чтобы выработать коллективный иммунитет и избежать эпидемии. По словам главы региона, эпидситуация в Волгоградской области стабильная. На сегодня привита уже 1/5 часть от плана. Суд оставил без изменения решение об изъятии 164 миллионов рублей у экс-депутата Волгоградской облдумы Станислава Короткова. Он и его представитель пытались обжаловать решение, однако сегодня апелляция не изменила вердикт суда первой инстанции. Деньги, по версии прокуратуры, были получены в обход антикоррупционного законодательства, пишет «Высота 102». Британец Карл Бушби возвращается на родную землю после 28 лет кругосветного путешествия пешком. Это первый в мире путь в 50 тысяч километров, пройденный без транспорта. Бывший десантник вышел из Чили в 98 году, планировал управиться за 12 лет. Шел из Южной Америки в США, с Аляски двинул в Россию. Дальше в планах были Европа, Ла-Манш, оттуда возвращение в родной британский город Халл, до которого путешественнику остается 400 километров. К ноябрю планирует дойти, пишет телеграм-канал Мэш. Доллар 85.48, евро 96.33.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ИП Кулешов Сергей Петрович, компания СВН, системы видеонаблюдения и охраны. Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 13, днем до плюс 22.
4: Реклама. Не доверяете? Проверяйте! Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании СВН. Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. СВН. Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Памятник из мрамора всего за 14 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
1: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Вы только что послушали Эйву Макс, музыка, которую мы любим. Далее нас ждет трек, который хитом стал далеко не сразу. Песня очень долго шла к своему слушателю, но сейчас это настоящая классика поп-музыки. Forever Young, Альфавиль.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП Дускалиев Дуйсинбай Джамагулович. Банный комплекс «Мыльни Владимира».
5: Каждую пятницу семейный день в бане «Мыльни Владимира» на Логовской 3. Сенная комната, соляная пещера, просторные парные, купели с родниковой водой. Приходите всей семьей за хорошим настроением. «Мыльни Владимира». Телефон 57 57 79.
6: С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии Эрадзе» «Бурляс». 61-28-56.
7: Категория 0+.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Через полторы минуты нас ждет прям горячая новинка, трек, который вышел вот буквально только-только, Patient Zero. Послушаем Тейлор Свифт. Но пока время новостей.
2: Здравствуйте. Взрыв прогремел в квартире дома номер 12 на улице Созидательской в Краснооктябрьском районе Волгограда. Накануне вечером были выбиты несколько стекол, пострадавших нет. Произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания, пояснили в региональном МЧС. В Аграрном университете сегодня эвакуировали студентов после сообщения о минировании. Здание проверили кинологи. Сообщение оказалось ложным. Студенты вернулись к занятиям, пишет В1. Южная Корея отзывает своего посла с Украины. Сеул пошел на такой резкий шаг после выступления Зеленского на Генассамблее ООН, когда лидер киевского режима раскрыл факт передачи Сеулу двух пленных из КНДР. Kanye West заработал 20 миллионов долларов за отмененные концерты в России. Возвращать деньги рэпер не собирается, сообщает Коммерсант. Елена Пипия, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 13, днем до плюс 22.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Музыкальный пульс Волгограда.
1: В разгаре рабочий четверг. Спасибо, что проводите его под аккомпанемент великолепной музыки. Меня зовут Роман Калашников. Дальше мы подобрали три классные песни в рамках золотой коллекции. Для вас Гати и Кимбра, «Rednecks Wish You Here», а начнем с Сандры.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
5: 0+.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ООО ТЦТ-34. Торговый центр «Тулак».
6: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
7: А что тут страшного?
6: Вырастешь, поймешь.
8: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.

послушали Мику в финале золотой коллекции часа. У нас на старте Modern Talking, ну а сейчас инструментальная версия знаменитой песни, которую исполняла в свое время Мирей Матье «Прости мне этот детский каприз». Поль Мориа. Инструментальная музыка.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В Волгограде досрочно стартует отопительный сезон. Для этого все готово. Топить начнут с 12 октября. Соответствующее постановление подписало временно исполняющий обязанности мэра Шафран Типшинов. Запуск оборудования на городских котельных будет производиться поэтапно. До 16 октября тепло будет у всех. Напомню, синоптики прогнозируют похолодание в регионе. Жители Волгоградской области жалуются на сбой Яндекс.Почты. О проблемах сообщают и в других регионах. По сообщениям федеральных СМИ, в Яндексе признали масштабный сбой, который произошел в ночь на 8 октября. В результате атаки беспилотников в городе Сасово Рязанской области в дата-центре произошел пожар. В настоящее время последствия сбоя устраняются, заверили в компании, пишет «Высота 102». Волгоград закупит новую коммунальную технику. Мэрия объявила конкурс на поставку 18 машин. Они нужны районным коммунальным службам. Технику будут использовать для уборки пешеходных зон, ухода за зелеными территориями. В закупку вошли экскаваторы, погрузчики. Еще предусмотрены машины для уборки тротуаров. Полуприцепы будут обрабатывать дорожки пескосоляной смесью зимой. В Городищенском районе в ночь на 12 октября закроют движение транспорта через железнодорожный переезд на 7-м километре перегона Гумрак-Орловка. Ограничения будут действовать с 23 часов 11 октября до 7 утра 12 на время ремонтных работ. Как сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги, объезд организуют по трассе Р-22 «Каспий». Колпаки для сна внезапно вернулись в моду. Их продажи в России за месяц выросли почти на 4000%, сообщает телеграм-канал «Шот». Особенно аксессуар полюбили лысые мужчины. Ночные шапочки раньше использовали в основном для защиты головы от холода и насекомых. Цены стартуют примерно от 250 рублей и доходят до 2000. Покупают колпаки и женщины себе, чтобы сохранить укладку до утра, мужьям и детям, чтобы не мерзли ночью. Доллар 85.48, евро 96.33.
0: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор ООО «Гинзе Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 13, днем до плюс 22.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Уверен, вы получили удовольствие. Классная версия знаменитого хита «Don't Stop the Dance», вариант от Брайана Ферри только что. Меня зовут Роман Калашников. Дальше предлагаю добавить рока. Слушаем «Ночных снайперов». Катастрофически.
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспо

0: «Золотые хиты».
1: Через полторы минуты с нами Шабузи, A Bar Song, а пока время новостей о важном и интересном.
2: Здравствуйте. В Волгограде досрочно стартует отопительный сезон. Топить начнут с понедельника. Постановление мэрии уже есть. До 16 октября тепло будет у всех. Синоптики прогнозируют похолодание в регионе. Силовики задержали 17-летнего подростка, которого подозревают в мошенничестве с использованием симбокса. По версии следствия, он рассылал сообщения о якобы взломе аккаунтов на госуслугах и вымогал у людей деньги, сообщили в Следственном управлении СКР по Волгоградской области. В Москве сегодня прощаются с Анатолием Кашпировским. Главного мага СССР похоронят на Троекуровском кладбище. Токари возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий. В среднем им предлагают 209 тысяч рублей в месяц. На треть больше, чем год назад, сообщает РИА. Елена Пипия, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович. Компания СВН. Системы видеонаблюдения и охраны. Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 13, днем до плюс 22.
4: Реклама. Не доверяете? Проверяйте. Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании СВН. Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. СВН. Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: С вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем золотую коллекцию, нашу музыкальную подборку. В этом выпуске с нами Милен Фармер, Апель Мономеро, немного французского шарма, чуть раньше и Рейжа, а начинаем с Юритмикс, нашу золотую коллекцию этого часа.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Выгодное предложение. Заказ памятника в рассрочку без процентов. Мастерская Короткова, 504-400, памятник 34.рф.
3: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Важная вещь. Апельмо Нумеро. С нами Миллен Фармер в золотой коллекции часа. Депеш Мод на старте. Покажем музыка, понятная без слов. Для вас Жан-Клод Барелли.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Атака беспилотников на дата-центр компании «Яндекс» в городе Сасово Рязанской области затронула миллионы россиян. Об этом заявил IT-аналитик, гендиректор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. Свои серверы в дата-центре размещали несколько сотен компаний. Возможны проблемы у пользователей сервисов «Яндекса», пишет издание «Ридус». Ранее компания сообщила о том, что в дата-центре в Рязанской области произошел пожар после атаки дронов. Работа центра была полностью остановлена. Информация о пострадавших не поступала. В Волгоградском аэропорту произошел сбой в расписании приема и отправления самолетов. Это связано с дневным налетом беспилотников на Московскую область и ряд других центральных городов России. В аэропорту Волгограда отменены и задерживаются 6 авиарейсов. Согласно данным интернет-табло воздушной гавани, отменены 2 московских рейса компании «Победа». С задержкой в 4 часа прибудет в Волгоград рейс «Победа» из Санкт-Петербурга. Также на 4 часа задерживается самолет компании «Нордстар» из Екатеринбурга. Задерживается вылет этих же самолетов и в обратном направлении. Сегодня днем в Волгограде эвакуировали студентов и сотрудников аграрного университета. О внештатной ситуации сообщили в телеграм-канале «Волгоград». Очевидцы рассказали, что эвакуация началась около полудня. Всех людей попросили покинуть помещение вуза. По предварительным данным, тревога возникла из-за сообщения о минировании здания. К счастью, информация не подтвердилась. После проверки здания студенты вернулись к учебе, пишут «Городские вести». Нобелевская премия по литературе присуждена канадской писательнице Энн Карсон. Она отмечена, цитирую, «за смелые инноваторские произведения, которые в игривом диалоге с классической традицией создают новые формы для современной литературы», говорится в сообщении Нобелевского комитета. Также отмечено, что Энн Карсон успешно сочетает написание стихов с переводами и преподаванием в университетах. Кроме того, сотрудничает с художниками, хореографами и театральными режиссерами. Комитет выделил несколько произведений писательницы: эссе «Горько-сладкий эрос», «Экономика утраченного», «Автобиография Красного» и поэму «Нокс», пишет газета.ру. Официальный доллар 85,48, евро 96,33.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 13, днем до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Бодрящий, как крепкий кофе, хит Сабрины Карпентер «Эспрессо». Музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников. Классные хиты и дальше. Сейчас, например, включаем «Браво! Ветер знает».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
5: 543-00. Потолкуйте с нами.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Приглашаем за новинками. Осенние коллекции женской и мужской одежды, обувь, аксессуары, текстиль и товары для дома на выставке «Модный товар» 7 октября в Экспоцентре 0+.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты. Ванатек и Нелли. Back to me. Классная музыка для вас и дальше. Сейчас, например, Bad Boys Blue, Pretty Young Girl. Желаю всем отличного, легкого, продуктивного рабочего четверга.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77.

0: 300 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар». Улица Азизбекова, 77А.
1: Снижаем цены. Памятник из гранита за 16 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
2: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
3: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
4: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
5: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Через полторы минуты с нами Алекс Уоррен, Fever Dream, а сейчас время новостей. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Материнский капитал на второго ребенка в следующем году может превысить 1 миллион рублей, если семья ранее не получала эту выплату. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков, пишет «Российская газета». Отопительный сезон в Волгограде официально начнется с 12 по 16 октября. Распоряжение подписал временно исполняющий обязанности главы города Шафран Типшинов, пишут «Городские вести». Волгоградский губернатор Бочаров привился от гриппа и призвал волгоградцев сделать это. Он напомнил о задаче выработать массовый иммунитет среди жителей региона гриппу и выполнить ее планируют в определенные сроки, пишут «Городские вести». Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор ООО «Гинзе Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 13, днем до плюс 22.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: punto. С вами Роман Калашников. Расскажу, что нас ждет в ближайшую десятиминутку. У нас на старте золотая коллекция. Для вас Фаррелл Уильямс, перед этим такой дерзкий рок-хит от Roxette, Real Sugar. А начинаем с дуэта Альбана и Рамина Пауэр.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977-377.
4: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
5: 0+.
6: Золотая коллекция «Радио Спутник».
0: Спонсор ООО ТЦТ-34. Торговый центр «Тулак».
7: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
8: А что тут страшного?
7: Вырастешь, поймешь.
9: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.

0: добавили позитива ближе к финалу рабочего дня. С нами только что Фаррелл Уильямс «Happy» в золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников. Встречаемся уже на следующей неделе. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Для вас Ричард Клайдерман.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП Дускалиев Дуйсенбай Джамагулович. Банный комплекс «Мыльни Владимира».
5: Каждую пятницу семейный день в бане «Мыльни Владимира» на Логовской 3. Сенная комната, соляная пещера, просторные парные, купели с родниковой водой. Приходите всей семьей за хорошим настроением. «Мыльни Владимира». Телефон 57 57 79.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
7: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу Гии Эрадзе «Бурляс». 61-28-56.
8: Категория 0+.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Рост тарифов связи могут привязать к повышению расценок ЖКХ. Минцифры России будет ориентироваться на запланированный рост коммунальных тарифов при оценке возможного повышения цен операторами связи. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на форуме «Цифровые решения». Он пояснил, что в России перестал расти мобильный трафик, но операторы должны продолжать инвестировать в инфраструктуру, в том числе для замены иностранного оборудования, пишет «Коммерсант». В Москве сегодня простили с Анатолием Кашпировским. Церемония прошла в Большом зале прощания на Троекуровском кладбище столицы. На нее пришли десятки людей, в том числе родные, друзья, коллеги и поклонники. Похороны пройдут в закрытом формате. Напомню, Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Кашпировский получил известность в конце 1980-х на телевидении. В эфире он давал установки на здоровье и богатство. В научном сообществе методы Кашпировского критиковали, напоминает РБК. Вход на площадь героев на Мамаевом кургане в Волгограде закроют в эту субботу, 10 октября. Там состоится закрытое мероприятие утром, сообщили в музее-заповеднике «Сталинградская битва». С 9 утра субботы до полудня будет частично ограничен доступ на площадь героев и в зал воинской славы. В это время пришедшие почтить память защитников Сталинграда смогут посетить другие объекты Мамаева кургана. Полностью мемориал закрывать не будут, отмечает «Комсомольская правда» Волгоград. Настоящую летнюю погоду обещают синоптики завтра в Волгоградской области 9 октября. Пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на региональный гидромет. День ожидается сухим и солнечным. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21-26 градусов по области. Ночью тоже будет относительно тепло, от плюс 8 до плюс 13 по области, местами до плюс 2. Из-за сухой и теплой погоды в регионе сохраняется высокая пожароопасность, в том числе в Волгограде и Волжском. Спасатели просят местных жителей соблюдать правила безопасности. Официальный доллар 85.48, евро 96.33.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ИП Кулешов Сергей Петрович. Компания СВН. Системы видеонаблюдения и охраны. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 20-22.
0: Реклама. Не доверяете? Проверяйте. Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании СВН. Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. СВН. Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это наша любимая француженка Патрисия Касс. Она живет в Париже, в самом центре города, а квартиру Патрисия Касс обставила по своему вкусу. Интерьер выполнен в неоготическом стиле с преобладанием черного цвета. Должно быть очень стильно и элегантно. А дальше у нас с вами еще ДДТ. Послушаем песню «Новая жизнь». Меня зовут Алена Богданова, и я сегодня с удовольствием буду здесь с вами. Спонсор эфира ИП Бабенко Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и

0: Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
1: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
2: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Мед, икра, фермерские сыры, грибы, колбасы, буженина, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 7 октября. 0+.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».
6: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

Процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью. Зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом. Парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: Это грузинский музыкант Давид Церетели, он же Тати. Композиция называется «Take Me There». Я вам желаю хорошего вечера, уже легкого завершения всех дел на сегодня. Из музыки впереди Queen, «Friends Will Be Friends».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: Авангард. Телефон 200-202.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Пять песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: В час дня после новостей на радио «Спутник» звучат пять песен о любви.
4: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Вита Нова».
5: Деликатная проблема? Запишитесь на прием к урологу в клинике Вита Нова. Опытные специалисты с высокой квалификацией, широкий спектр услуг и качественная диагностика. Телефон 49-51-51.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 11 октября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
0: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».

0: На очереди у нас с вами современный музыкант The Weeknd. Его композиция называется Dancing in the Flames. Но прежде еще послушаем новости.
1: Здравствуйте! Сегодня днем в Волгограде эвакуировали студентов и сотрудников аграрного университета. Около полудня всех людей попросили покинуть помещение вуза. По предварительным данным, тревога возникла из-за сообщения о минировании. К счастью, она оказалась ложной, пишут городские вести. Десятки людей пришли сегодня проститься с психотерапевтом Анатолием Кашпировским. Многие не сдерживали слез, пишет газета «Известия». Церемония состоялась в Большом зале на Троекуровском кладбище. Похороны будут закрытыми. Кашпировский скончался на 88-м году жизни. Нобелевская премия по литературе присуждена канадской писательнице Энн Карсон. Она отмечена за смелые, инноваторские произведения, которые в игривом диалоге с классической традицией создают новые формы для современной литературы. Это была цитата. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 20-22.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: А я смотрю вперед, а там у нас с вами золотая коллекция, в ней Моби, Natural Blues, также послушаем Ace of Base, а в начале наш с вами тройки, песня про один обычный день, который не отмечен никаким особым праздником, но именно в этот день происходит нечто настоящее. I just call to say I love you, споет Стиви Вандер.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вперед!

0: 11 октября в 10:00 Волгоградский технический университет проводит день открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
1: Без возрастных ограничений.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
3: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой Ace of Base. А дальше у нас Died White Flag. До этого еще расскажу о погоде уже на последней, рабочей. Чуть раньше для вас музыка понятная без слов. Композиция River Flows in You.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП Дускалиев Дуйсенбай Джамагулович. Банный комплекс «Мыльни Владимира».
5: Каждую пятницу семейный день в бане «Мыльни Владимира» на Логовской 3. Сенная комната, соляная пещера, просторные парные, купели с родниковой водой. Приходите всей семьей за хорошим настроением. «Мыльни Владимира». Телефон 57 57 79.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: Внимание! Рыба Камчатского края. Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 7 по 11 октября.
8: 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
9: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Около 140 рейсов задержали, либо отменили сегодня в трех московских аэропортах, сообщает «Осторожно, Москва». Больше всего изменений в расписании произошло в Шереметьево, 65. Московская область сегодня подверглась атаке беспилотников. В результате ударов в подмосковном Подольске погиб 57-летний мужчина, ранена 37-летняя женщина. Возник пожар в многоквартирном доме, выбило стекла, загорелось несколько автомобилей, сообщил глава региона Андрей Воробьев. В Волгограде полиция устанавливает причину загадочного взрыва в многоквартирном доме 12 на улице Созидательской. В квартире на четвертом этаже 7 октября выбило стекла, серьезно повреждены пластиковые оконные рамы. Но в соседних квартирах остекление не пострадало. Спасатели предположили, что причиной мог стать взрыв газа, но возгорания не последовало. При обследовании выявлено, что газовое оборудование исправно, подчеркивают в МЧС. Пострадавших нет. Волгоградский облсуд конфисковал у экс-главы региональной ГАИ более 2,5 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда». В 2022-2023 годах Александр Степанов получал от главы ООО «Автобаза» деньги, взамен помогал фирме быстро оформлять разрешение на перевозку крупных грузов и прикрывал нарушения ПДД. Взятку передали, оплатив стройматериалы для торгово-сервисного пункта в Городищенском районе. Потом легализовали через фиктивные договоры. Дело Степанова приостановили, когда он ушел на СВО. Летом он получил госнаграду, суд освободил его от ответственности, но прокуратура обжаловала решение, и суд теперь решил взыскать сумму взятки. Селин Дион упала на концерте в Париже, об этом сообщает издание «20 минут». 7 октября на арене «Пленитюд» состоялся 11-й концерт певицы. Во время исполнения одной из песен она потеряла равновесие, упав, тут же поднялась и показала публике большой палец вверх, продолжая при этом петь. Впервые после 6-летнего перерыва Селин Дион начала давать концерты в Париже 13 сентября. Напомню, певица прошла курс лечения из-за редкого аутоиммунного заболевания – синдрома мышечной скованности. Официальный доллар 85.48, евро 96.33.
0: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд. Автомобили под заказ». На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет. Ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 20-22.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: про визуализацию, ее последствия. Nautilus Pompilius. Песня называется «Во время дождя». Дальше у нас с вами еще Элтон Джон и Дуа Липа. Послушаем «Cold Heart». Спонсор эфира ИП Бабенко Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляск». 61-28-56.
4: Категория 0+.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: На очереди у нас с вами золотая коллекция. В ней песня, которая призывает к расовой гармонии. Black or White, черный или белый, конечно, американцам Майкла Джексона. Также в нашей тройке танцевальный хит Feel. А еще появится легендарная Сиси Кэтч.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. 11 октября в 10.00 Волгоградский технический университет проводит День открытых дверей «Вселенная Политеха». Узнайте о поступлении, познакомьтесь с направлениями подготовки. Проспект Ленина, 28А.
3: Без возрастных ограничений.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО ТЦТ-34, торговый центр «Тулак».
5: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
6: А что тут страшного?
7: Вырастешь, поймешь.
8: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.

0: А это были Махмуд Архан и Сена Сенер в нашей с вами золотой коллекции. На очереди Аха Кренинда Рейн. До этого еще узнаем, что завтра у нас будет с погодой. А в финале часа послушаем того, кто стоял у истоков электронной музыки греческого композитора Вангелиса, его мелодию «Огненные колесницы».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
4: 540-300. 540-300. Потолкуйте с нами.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
6: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте! Материнский капитал на второго ребенка в следующем году может превысить 1 000 000 рублей, если семья ранее не получала такую выплату, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Размер мат-капитала увеличится также на 6,8%, то есть на уровень фактической инфляции, отметил министр. Отдельно он остановился на корпоративных программах поддержки. Так, единовременные выплаты при рождении ребенка в размере 1 000 000 рублей установили уже 227 предприятий страны, пишет РИА Новости. Сегодня днем в Волгограде эвакуировали студентов и сотрудников аграрного университета. О внештатной ситуации сообщили в телеграм-канале «Волгоград». Очевидцы рассказали, что эвакуация началась около полудня. Всех людей попросили покинуть помещение вуза. По предварительным данным, тревога возникла из-за сообщения о минировании здания. К счастью, информация не подтвердилась. После проверки здания студенты вернулись к учебе, пишут «Городские вести». Вход на площадь героев на Мамаевом кургане в Волгограде закроют в эту субботу, 10 октября. Там состоится закрытое мероприятие утром, сообщили в музее-заповеднике «Сталинградская битва». С 9 утра субботы до полудня будет частично ограничен доступ на площадь героев и в зал воинской славы. В это время пришедшие почтить память защитников Сталинграда смогут посетить другие объекты Мамаева кургана. Полностью мемориал закрывать не будут, отмечает «Комсомольская правда» Волгоград. Актер Слава Копейкин, известный по роли в сериале «Слово пацана», сыграет Печорина в экранизации романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Картина будет называться «Княжна Мэри». По словам актера, для него это возможность стать частью великого произведения. Он видит в этой роли разговор с молодежью о любви, чего сейчас не хватает в кино, цитирует Копейкина «Лента.ру». Режиссер и сценарист фильма Юлия Трофимова. Снимать картину будут в Пятигорске, Кисловодске, а также в павильонах в Москве. Официальный доллар на пятницу 85.42, евро 95.47.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ИП Кулешов Сергей Петрович. Компания СВН. Системы видеонаблюдения и охраны. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, днем плюс 20-22.
0: Реклама. Не доверяете? Проверяйте. Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании СВН. Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. СВН. Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Герои этой песни – богатые жители города, одетые с иголочки, Путин он дарится в исполнении Робби Уильямса. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, прекрасного вам настроения. А далее для вас группа «Танцы минус», послушаем «Цветут цветы». Спонсор эфира – ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Выгодное предложение. Памятник из мрамора всего за 14 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, долгосрочные договоренности будут ненадежными, куда разумнее будет ограничиться временным решением. Тельцы, день может оказаться эмоциональным, а принятые решения слишком резкими, могут быть нарушены ваши личные границы. Близнецы, события дня потребуют соблюдения иерархии и точного выполнения обязательств, иначе можно ожидать убытков и ссор. Раки, вам поможет дополнительная информация. Посмотрите, что и как делают другие. Не обязательно учиться на собственных ошибках. Львы. День сомнений и колебаний. Выбор действительно будет непростым. Доверьтесь процессу. Девы. Информированность не поможет вам сделать верный выбор. Лучше всего будет просто довериться чутью. Весы. В каком-то деле придется идти на временный компромисс. Но вы и оглянуться не успеете, как ситуация изменится в вашу пользу. Скорпионы. Мнение окружающих или вашего начальства может быть неопределенным или неустойчивым. Не стоит полагаться на их решение. Стрельцы. От вас потребуется соблюдение правил и формальностей. Это не только упростит процесс, но и избавит вас от ненужной ответственности. Козероги. Не стоит спешить с долгосрочным договором, особенно если он основан только на доверии. У договоренности должна быть понятная материальная основа. Водолеи. День штормовых эмоций и ошибочного восприятия. Будьте аккуратны в общении с людьми, которые могут на что-то повлиять. Рыбы. У вас появятся дополнительные возможности и сценарии развития событий. Правда, вам снова придется делать нелегкий выбор.
0: Реклама.
3: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
6: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 20-22.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: из Волгограда. Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ООО ТЦТ-34, торговый центр «Тулак».
2: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
3: А что тут страшного?
2: Вырастешь, поймешь.
4: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-7765-707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 20-22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, днем плюс 20-22.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: В это время в нашей компании появляется Анна Романова, расскажет нам гороскоп уже на пятницу. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, долгосрочные договоренности будут ненадежными. Куда разумнее будет ограничиться временным решением. Тельцы, день может оказаться эмоциональным, а принятые решения слишком резкими. Могут быть нарушены ваши личные границы. Близнецы, события дня потребуют соблюдения иерархии и точного выполнения обязательств. Иначе можно ожидать убытков и ссор. Раки. Вам поможет дополнительная информация. Посмотрите, что и как делают другие. Не обязательно учиться на собственных ошибках. Львы. День сомнений и колебаний. Выбор действительно будет непростым. Доверьтесь процессу. Девы. Информированность не поможет вам сделать верный выбор. Лучше всего будет просто довериться чутью. Весы. В каком-то деле придется идти на временный компромисс. Но вы и оглянуться не успеете, как ситуация изменится в вашу пользу. Скорпионы, мнение окружающих или вашего начальства может быть неопределенным или неустойчивым. Не стоит полагаться на их решение. Стрельцы, от вас потребуется соблюдение правил и формальности. Это не только упростит процесс, но и избавит вас от ненужной ответственности. Козероги, не стоит спешить с долгосрочным договором, особенно если он основан только на доверии. У договоренности должна быть понятная материальная основа. Водолеи. День штормовых эмоций и ошибочного восприятия. Будьте аккуратны в общении с людьми, которые могут на что-то повлиять. Рыбы. У вас появятся дополнительные возможности и сценарии развития событий. Правда, вам снова придется делать нелегкий выбор.
1: Реклама.
4: Мам, ну когда же к тете Свете?
5: Завтра идем к стоматологу.
4: Ура!
5: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, днем плюс 20-22.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, осадков не будет, ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, днем плюс 20-22.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Радио «Спутник». Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.